глупых собак, потерявших чутье от дыма. Первого, кто остановится, звать Николаем.

улыбнуться. С той стороны лобового стекла, где сухо, дворники дождь разгребают и плавают.

если тебя в тех краях никогда не ждали. Ты ведь не больше, чем отблеск от катафота. А-а-а-а. Сон дальнобойщика, капли дождя